0: с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на скарб, який знайшли під час перекопування огорода. 117 монет конца 16-го, середины 17-го стагоддзя незвычайной овальной формы. И это только первая частка скарбу экспозиции Музея истории и культуры города Орши. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: Вот вы видите в данном отбитом горшочке керамическом монеты, вот именно в нем они хранились и были найдены. Это первая часть клада, а потом уже спустя какое-то время, чуть меньше месяца, по-моему, находят в ткани 1176 монет, которые представлены рядышком. Были они в ткани, ткань тут же разрушилась, ну а монеты вы видите перед собой.
1: Монеты маленькие, титоек семечки, скобачка, глиняный горшок, недрана так по форме нагадывая эту городину, тито луску рыбы, подказывая наш гид, старший науковый сотрудник музея Светлана Изимова.
2: Они так и назывались, монеты луски, как луска рыбы. Да, они чеканились из привозного серебра. Серебра не хватало, и привозное серебро, монеты иных государств использовались как база для того, чтобы отчеканить монету. И поэтому на маленькой монетке старались уместить как можно больше информации. Да, мы вот здесь вот увеличили вот имя князя, когда чеканилась монета. И мы видим всадник на лошади на оборотной стороне монеты, на реверсе.
1: Некалькі монет перайду Івана Грозного 36, Михайла Федоровича Романова 13-45 годы 17-го стагоддзя, шмат часов владарення Алексея Михайловича 1645-1676.
2: Клад изучался очень долго, каждая монетка, и так, видимо, они для нас нету никакого отличия, но нумизматы очень хорошо отличают данные монеты разного периода. Возможно, есть такое мнение, что это казна какая-то закупная. Возможно, казна храма, церкви там и так далее. Возможно, украденные деньги, украденная казна на время. Доверяли храму на тот момент и закопали рядом с храмом, так сказать. Но не вернулись, к сожалению. Ну, вот такие мнения бытуют.
1: Скарб опынулся у фондах Музея истории и культуры города Орши у 2000-м. В экспозицию трапил только у 2024-м. Что называется, вышел во всей своей прыгажосці на люди. И зараз чакае кожнага, поверьте. Есть на что поглядеть, нават калі вы не нумизмат. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио столица. Музыка твоей души.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио «Столица». Кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица». Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Регистрация абитуриентов на резервовые дни и централизованное тестирование начинается в Беларуси. Подать документы можно по 11 червня в одном из 6 вызначенных пунктов при ведущих университетах краины. Право на пераздачу имеют только те выпускники, которые пропустили основной этап по хворобе и інших незалежных обставинах с официальным подтверждением. Сами резервовые выпробования пройдут в другой половине месяца 18, 20 и 22 червня. Магчимость здымок другой частки знакомитого сериала «Ликвидация» по инициативе белорусского боку стала темой переговоров с Владимиром Машковым. Пропанову об створении протягу ведомому российскому режиссеру и актеру огучили бизнесмен Дмитрий Мазепин и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант. У ходе телефонного диалога так само была досягнута домовленность об показе в Беларуси спектакля «У списах не значился» про оборонца у Брестской крепости. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Вапшасава, Дамашэўскай, Маскоўскай, Кабушкіна, Казінца і Цімеразева. У Магілёве дадатковыя камеры кантралююць хуткасці на вуліцы на праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Брэсце на вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гродні на вуліцы Паповіча, у Гомелі на Барыкіна і Савецкай. Попереджение об оранжевом уровне небезпеки из-за шквалистого ветру, навальницы и мощных ливней объявили белорусские синоптики. Не погодя хопить большесть регионов Украины. Министерство по надзвычайных ситуациях попереджвае об высокой рызыцы обрывов линий электропередачи, подтопление у приватных домов, дорог и резкого снижения бачности на магистралях. Кировцев закликают быть максимально уважливыми. У Мінску зараз плюс 16 по даных Белгідрамета. Сёння у Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 29 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гродні плюс 21-23, у Віцебску 23-25, у Гумілі, Магілёві 24-26. У сталіцы да 19 тепла, дождж.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: FM. Алло, нечто терминовое?
1: Я спросила тебя, ты...
0: Слухай, давай поздней, я за рулем.
2: Ну и коли ранее частей за все автомобилисты сами рыхтовали свое авто, на вот гаражи где-то были с ямами и так далее, нечто там разбирались, зараз никто не заморочивается. Мы живем у час, коли вот зручность это наше все. Ну и что тычется ремонта автомобиля, так само. Олеж Сябры, тут пытания возникают. Возникают пытания, про что мы кажем, тлумашим. Дилеры у Беларуси лічат, что правила гарантийного ремонта машин треба менять. Яким чином? Что тут у нас здарылось? Треба разбираться. Теперь есть несколько проблем. Складанные правила. Коли у машины нечто зарепело, например, обивка у салоне, а техничной поломки нема, дилер все ровно повинен это править. По законе это лічится устранение недохопу. Коли проблема возникает снова, покупник может потребовать вернуть гроши за машину. Дилеры хочут, как закон поделял соправдный ремонт и просто поляпшение комфорта. Один момент. Нема запчасток. Часто доводится долго чекать детали, особливо для китайских автомобилей. Так само вот этот момент отзначается. На него треба звернуть увагу. Велизарные штрафы. Теперь за каждый день про терминовки ремонту дилер платит штраф 1% от усяго кошту машины. Это вельми шмат. Например, за 2 месяца можно на большую сумму у полову цены авто. Ну, что вы хотели. При этом суды часто поменьшают эти штрафы, и покупники остаются незадоволены. Дилеры пропонуют лишить штраф не от кошту всей машины, а только от кошту деталей и працы. У выньку продавцы просят сделать правила больше сумленными, изменить разлик штрафов и повеличить термины ремонту, коли затримка отбылась по вине поставщиков або за долгих экспертиз.
3: Так. Ой, Вася, некие жахи. Ну, рассказал тут, конечно. Это ведаешь, коли нечто придумали, а потом на это придумали, треба еще нечто новое придумать, как бы раскрутить ситуацию.
2: Так, коли ты с этим не стукаешься, для тебя это простое слово, но коли вот ты сутыкнулся с этой ситуацией, то ты ведаешь, про что размовы иди, и сябры, коли ось, и эта зручность, она будет больше удокладненной. Это приемно, потому что, ну, мы все видим, добро, коли ты палево залил у бак, да и поехал. А коли тебе еще треба... Ну, не будем. Про сумное, сябры, нам треба. У нас тем больше роковые думки. Итак, наперди чекается. На протягивайся этой годины. В эфире будем робить вам подкаст. И, до речи, поглядите. Поглядите у нас у телеграм-канале. З'явилась и подказочка кружочек. Сегодня я был... Я
3: не укрываю.
2: Не у корпоративных тонах, но так отбылось.
3: Ну, ничего, но ты хочешь изменяться, это нормально.
2: Час от часу у нас у всех такое ожидание з'являється. Поглядись, коли ласка. Ну, и нагадаем, у нас пенадзён назбирается. Так само на проконце годины чекаем тлумачалку. Но пока что у нас на хвале Номи, так, с композицией «Living in America».

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Выход на усеобдымный узровень супрацовництва с Китаем во всех без выключения сферах констатовал сегодня Александр Лукашенко. На официальных переговорах с наместником старшини КНР Хани Дженом у Палаца Незалежности керовник нашей державы отзначил, что за шматгодовым политичным диалогом идет активный рост гандлёво-экономичных отношений. Белорусский лидер высоко оценил стратегичный вектор на Пекин, который был обраны 10 годы тому и доказал свою эффективность. Патриотичный аутопробег «Гарады герої, гарады герояў» анонсовали в Москве напередодні 85-годдзя початку Великой Айчынной войны. Сёлета масштабный проект присвечены дорогам народных ополченцев, которые обороняли у тым ліку Минск, Гомель и Могилёв. Заходний маршрут колонны пройдет праз буйные белорусские мемориалы от Бреста до Витебска. А сярод удельников будут космонавт Олег Артемьев, іншыя герои России, знакамітыя люди. Экипажи стартуют у конце червеня, каб проехать 1000 километров по местах боевой славы и провести у городах суместные урочистые мероприемства с жыхарами. Регистрация абитуриентов на резервовые дни централизованного тестирования началась в Беларуси. Подать документы можно по 11 червеня в одном из 6 вызначенных пунктов при буйных университетах краины. Допуск на этот этап могут отримать только те абитуриенты, которые пропустили основной тур по хворобе и інших обставинах с официальным подтверждением. Для регистрации необходимо особисто або праз доверенную особу предъявить пашпорт и оригиналы оправдальных документов. Ликвидацию наступствов навальницы и шквалистого ветру протягивают ратавальники. За минулые сутки основный удар стихии пришелся на Гомельскую область, где зафиксованы выпадки падения древ. Их оперативно распиловали и прибрали с проездной частки. Подобные работы спотребились и в Чашницком районе на Витебщине. Сегодня ранецей ратавальники терминово выезжали на Минщину, где откачали воду с подтопленных приватных подворков у Солигорскую и Слуцку. Повод для оперативных данных потерпелых нема, мониторинг обстановки протягивается. У Минску зараз плюс 17, дождь. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет воблачное с прояснениями на дворе на большей части территории, моцные дожди. У многих районах навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру до 29 тепла. У областных центрах чекается у Бресте и Гродни 21-23, у Витебску 23-25, у Гомеле и Могилеве 24-26. У столицы до 19 тепла, дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: правовое поле.
1: У апошнія некалькі гадоў актуальным і хуткім спосабам спагнання бясспрэчнай запазычанасці па дагаворы з даўжніка без звароту ў суд стала працэдура здзяйснення натарыусам выканаўчага надпісу. Яна мае некаторую колькасць пераваг і дазваляе юрыдычным асобам адразу накіраваць дакумент судовым прыставам для прымусовага выканання. Натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Рошчына раскажа, што трэба ведаць і ўлічваць пры звароце по здійснению виконавчого надпису.
2: Нотариус может совершить исполнительную надпись в бесспорном порядке. То есть, что такое бесспорный? Это когда должник признает о том, что он должен. Тогда, как бы, нотариус в помощь. Существует такой документ, это 418-е постановление, перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке. В этом перечне указаны ряд наименований договоров различных, по которым взыскание производится в бесспорном порядке. Чаще всего используется на сегодняшний день это поставка, нотариально удостоверенный договор, как, ну, например, договор займа, когда должник не выплачивает сумму денег, нотариус совершает исполнительную надпись на оригинале договора займа и идет на исполнение взыскания задолженности. Поставка, садоводческое товарищество часто взыскивают на сегодняшний день, если члены садоводческого товарищества не выплачивают вовремя членские взносы, целевые взносы. Председатель садоводческих товариществ обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи. И в этом перечне указано различное, то есть заработная плата, если не вовремя выплачивается, страховые взносы, налоги, кредиты. Банки очень часто обращаются к нотариусам за совершение исполнительной надписи. В этом перечне конкретно указано перечень и все необходимые документы, которые необходимо предоставить нотариусу для совершения исполнительной надписи.
1: Для звароту до нотариуса варто собрать полный пакет документов.
2: Для того, чтобы совершить исполнительную надпись, нотариусу необходимо первично это заявление, то есть обращение как таковое о том, что просим совершить исполнительную надпись. Дальше, согласно перечню, собирается пакет документов. По каждому пункту в отдельности указано, что нужно принести нотариусу. И расчет задолженности, на котором нотариус совершает исполнительную надпись. В двух экземплярах. Один остается у нотариуса, расчет задолженности, второй идет на исполнение в суд.
1: Акрамя таго, цяпер у нотарыяльнай практыцы існуе магчымасць здзяйснення выканаўчых надпісаў аддалена.
2: Это очень удобно. Документооборот бумажного носителя минимизируется. Очень удобно. Для того, чтобы совершить исполнительную надпись удаленно, юридическое лицо либо представитель юридического лица должен дойти до нотариуса, и нотариус создает личный кабинет пользователя. Выдает пароль, распечатывает представителю юридического лица, директору либо по доверенности, и нотариус открывает личный кабинет пользователя. Дальше на сайте Белорусской нотариальной палаты есть пошаговая инструкция, что нужно делать для того, чтобы отправить документы, необходимые нотариусу. Для нас это, конечно, очень удобно, потому что нотариусу поступают через электронные носители Белорусской нотариальной палаты пакет документов. Нотариус изучает этот пакет и дальше в последующем либо совершает исполнительную надпись, либо выносит постановление об отказе. Ну, то есть здесь два варианта существуют.
1: Так само існуе магчымасць адкласці здзяйснення выканаўчага надпісу.
2: Отложить совершение исполнительной надписи можно только однократно. Происходит это по заявлению заинтересованного лица должника, который желает обратиться в суд для оспаривания каких-либо фактов. Срок, на который откладывается совершение исполнительной надписи, не может превышать 10 рабочих дней суда. Когда начинает течь этот срок? Он начинает течь на дату принятия нотариусом заявления об отложении совершения исполнительной надписи. Когда взыскатель обратился с заявлением о совершении исполнительной надписи, этот срок начинает течь со дня подачи заявления об отложении. Если взыскатель не обратился с заявлением о совершении исполнительной надписи, срок начинает течь со дня подачи заявления о совершении исполнительной надписи. Нотариус информирует о начале течения срока отложения и дате, до которой откладывается совершение исполнительной надписи при поступлении заявления взыскателя о совершении исполнительной надписи. Лучше всего исполнять обязательства по договорам. Юридические лица должны знать, что нужно правильно составлять документы, то есть договоры должны быть должным образом заключены. Если юридически все будут подкованы, то все будет четко работать.
1: Таким чином, каб атрымаць выканаўчы надпіс, можна звярнуцца ў любую натарыяльную кантору. Зрабіць гэта можна вочна ці завочна, шляхам накіравання дакументаў праз пошту ў пісьмовым выглядзе або з выкарыстаннем інфармацыйных сістэм Беларускай натарыяльнай палаты ў выглядзе электроннага дакумента.
0: Прававое поле. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» поудень у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко заявіў аб правільнасці гістарычнага выбару на карысць развіцця супрацоўніцтва з Кітаем. Адпаведная заява была зроблена на сустрэчы з намеснікам старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Хань Чжэнам.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
1: Трохтомный белорусско-китайский словник распрацавали айчынныя навукоўцы сумесна з экспертамі з КНР. Унікальнае выданне стало выніком шматгадовай працы супрацоўнікаў Інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ. Новы дапаможнік закліканы дапамагчы студэнтам і спецыялістам у вывучэнні іерагліфічнага пісьма, правільнага вымаўлення гукаў і значэння рэдкіх слоў. Змест трох тамоў уключае як папулярныя фразеалагічныя выразы і паўсядзённую лексіку, так і вузкапрофільныя медыцынскія, навуковыя і сацыяльна-палітычныя тэрміны. Экстранныя работы па ліквідацыі падмыву грунту каля жылога дома разгарнулі ратавальнікі ў Віцебску. Паведамленне аб надзвычайным здарэнні на вуліцы Шрадэра паступіла раніцай. Каб высветліць дакладныя прычыны правалу зямлі і прыняць усе неабходныя меры для бяспекі жыхароў, на месцы інцыдэнту арганізавалі працу спецыяльнай камісіі па надзвычайных сітуацыях. Пацярпелых няма, супрацоўнікі тэхнічных службаў, ратавальнікі праводзяць умацаванне апорных канструкцый і кантралююць стан бліжэйшага будынка. У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Температура паветра да 29 тепла. У абласных цэнтрах: у Брэсце, Гродні плюс 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі-Магілёве 24-26. У сталіцы да 19 тепла, дождж.
3: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве, караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Огонек на радио столица.
1: Сегодня день таямничих знаков и предсказаний. Мы с вами высветляем, какие подсказки дає новокольный свет рок-музыкантам у творчести. Проходит голосование по пятерце топ-рок-факта у телеграм-канале «Радио Столица». Ну, а зараз история про счастливые обставины гурта «Black Sabbath». У музычной индустрии лёсы артистов часто вызначаются с бегом неких обставин. Вот, например, легенда рока Оззи Осборн неодноразово отзначал, что их прорыв с гуртом «Black Sabbath» шмат у чым отбылся дякуючи счастливой нагоде, чародзе удалых знакомств и дивному супадению интересов аудитории, а не только дбайному планованию карьеры. Ну и еще один знак. Гитарист гурта Тони Айоми перед записом дебютного альбома «Black Sabbath» выпадково зауважил за окном студии людей, которые стояли под дождем и глядели на кинотеатр с фильмом жахов. И он зрозумел, что это концептуальный знак того, какой повинна быть их музыка, и написал одноименный трек. Сябры, я еще раз нагадываю, что у нас идет голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Яны присвечены дню таямничих знаков и предсказаний. В телеграм-канале «Радио Столица» есть короткая аннотация у всех фактов. Можно потекавиться, почитать и обрать той самый про магичный уплыв на творчесть рок-выканавцев, який вам наибольше досподобы. На этом ненадолго развитаемся и почуемся у другой полове программы.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика.
1: Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Шырае прывітанне ад кітайскага лідара Сі Цзіньпіна перадаў кіраўніку беларускай дзяржавы намеснік старшыні КНР Хань Чжэн. Падчас афіцыйнай сустрэчы ў Мінску прадстаўнік Пекіна заявіў аб грандыёзных планах па развіцці двухбаковага партнёрства.
2: Уважаемый господин президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Тоже спасибо вам, что вы уделили время вашим плотным графике, а также спасибо вам за радушный прием и тщательную организацию. Сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания председателя Китая Си Цзиньпин. Как вы только что правильно упомянули, действительно под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодные, всесторонние стратегические партнерства. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развития двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегические значения.
1: Пашырэнне графіку руху міжнародных цягнікоў у Маскву, з Мінска і Брэста анансавала беларуская чыгунка. З-за чэрвеньскіх святочных дзён на магістраль дадаткова выведуць тры пары пасажырскіх саставаў, якія будуць курсіраваць з 11 па 16 чэрвеня. Купля білетаў і актуальны час прыбыцця цягнікоў на вакзалы ўжо адкрыты ў лічбавых сервісах беларускай чыгункі. Старт рэспубліканскага велапрабегу ў памяць аб перамозе ў Вялікай айчыннай вайне і саборы беларускіх святых далі сёння ў Брэсце. Маштабны шасцідзённы марафон урачыста адкрыўся на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой». Сёлета традыцыйны патрыятычны праект збярэ каля 5000 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў нашай краіны. Маршрут велапрабегу прылягае праз ключавыя гістарычныя месцы і праваслаўныя святыні Беларусі, дзе да 13 чэрвеня пройдуць духовна-асветніцкія сустрэчы з грамадскасцю і мітынгі памяці. Зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно по усходней полове краины пройдут дожди. В особных районах навальницы местами ливни. Ночная температура поветра от 8 градусов по полночным заходе до 16 по усходе. У день до 27 градусов тепла. В областных центрах завтра в день чекается у Витебску плюс 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25, у Гродне 24-26, у Бресте 25-27. У столицы в ночи плюс 10-12, у день до 24 тепла, без істотных опадков.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали глядіть на скарб, який знайшли під час перекопування огорода. 117 монет конца 16-го, середины 17-го стагоддзя незвычайной овальной формы. И это только первая частка скарбу экспозиции Музея истории и культуры города Орши. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: Вот вы видите в данном отбитом горшочке керамическом. Монеты вот именно в нем они хранились и были найдены. Это первая часть клада. А потом, уже спустя какое-то время, чуть меньше месяца, по-моему, находят в ткани 1176 монет, которые представлены рядышком. Были они в ткани. Ткань тут же разрушилась. Ну, а монеты вы видите перед собой.
1: Монеты маленькие, эти то як семечки, скабачка, глиняный горшок. Нядрана так по форме нагадвае гэтую гародніну, ці то луску рыбы, падказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік музея Святлана Ізімова.
2: Они так и назывались монеты луски, как луска рыбы. Да, они чеканились из привозного серебра. Серебра не хватало, и привозное серебро, монеты иных государств использовались как база для того, чтобы отчеканить монету. И поэтому на маленькой монетке старались уместить как можно больше информации. Да, мы вот здесь вот увеличили вот имя князя, когда чеканилась монета, и мы видим всадник на лошади на оборотной стороне монеты, на реверсе.
1: Некалькі монет перыяду Івана Грознага 36, Михайла Фёдоровича Романова 13, 45 гады 17 стагоддзя, шмат часоў валадарання Алексея Михайловича 1645-1676.
2: Клад изучался очень долго, каждая монетка. И так, видимо, они для нас нету никакого отличия, но нумизматы очень хорошо отличают данные монеты разного периода. Возможно, есть такое мнение, что это казна какая-то закопанная. Возможно, казна храма, церкви там и так далее. Возможно, украденные деньги, украденная казна на время. Доверяли храму на тот момент и закопали рядом с храмом, так сказать. Но не вернулись, к сожалению. Ну, вот такие мнения бытуют.
1: Скарб опынулся у фондах Музея истории и культуры города Орши у 2000-м. В экспозицию трапил только у 2024-м. Што называецца, выйшаў ва ўсёй сваёй прыгажосці на людзі і зараз чакае кожнага, паверце. Ёсць на што паглядзець, нават калі вы не нумізмат. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привет, дорогие сябры!

0: Мікрафон Данута Антілеўская, як заўсёды па панядзелках, закранем тэму гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
1: Добрый дзень.
0: На які катэгорыі ўдзельнікаў дарожнага руху гэтымі днямі больш звяртае ўвагі дзяржаўтаінспекцыя? Нешта мне падказвае, што гэта не толькі ты, хто кіруе сродкамі персанальнай мабільнасці, але яшчэ і гэта велатранспарт, мототранспарт.
1: Совершенно верно, Данута, вы говорите, что наступление летнего периода вносит свои коррективы в организацию безопасности дорожного движения, различного рода проведения мероприятий. И основной акцент в этот период мы делаем, правильно вы говорите, на водителях двухколесных транспортных средств. Помимо тех же водителей средств персональной мобильности, у нас есть и водители велосипедов, есть и водители мотоциклов, которые относятся по нашим меркам к категории уязвимых участников дорожного движения и которые подвержены травмированию в случае совершения каких-то дорожно-транспортных происшествий и порой даже сложного травмирования. Поэтому наши усилия направлены на профилактику нарушений, в первую очередь, с их стороны. Хотелось бы напомнить, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, особенно мне хотелось бы мотоциклистам об этом напомнить. Почему? Потому что мелочей в управлении данным транспортным средством не бывает. Мотоциклисту стоит всегда беспокоиться о своей безопасности. Для этого соблюдать правила дорожного движения, начиная от мотоэкипировки, мотошлема, продолжая дальше использование указателей поворота, давая шанс и возможность потоке водителю сориентироваться и прогнозировать свои действия и решения. Неукоснительное соблюдение скоростного режима. Это и соблюдение правил при перестроении, все, что может привести к столкновению. То есть все эти моменты должны быть им учтены, потому что обладает более инертной такой динамикой транспортное средство, легко разгоняется, но не всегда дает возможность водителю сориентироваться вовремя и может привести к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому прошу учитывать как мотоциклистов, так и водителей о возможном появлении того же мотоциклиста на пути следования. Ну, и для этого предусматривать моменты, ну, и соблюдать правила, которые прописаны.
0: Сергей Васильевич, а як вы ставитесь до того, что далеко не все мотоциклисты, яны менавіта, ну, выкарыстоўваюць усю необходимую экіпіроўку. Ну, вось шлем ёсць, а далей, ведаеце, джинсики, кроссовочки и так далее. Я просто 10 чула такое выказывание, что лепш 10 разов успатить, чем один раз похолодеть. Ну, это я про экипировку.
1: Ну, я бы на этот счет однозначно сказал бы, что не стоит пренебрегать. Вы правильно сказали, что иногда погодные условия располагают одеть шорты и майку, но надо понимать, что даже падение на минимальной скорости какой-то может привести к существенным повреждениями. Это не будет соизмеримо с той красотой, с той представительностью, которую хотят достигнуть мотоциклисты, с той безопасностью, которую может быть соблюдена и сохранено не только, наверное, здоровье, но и жизнь. Поэтому необходимо не игнорировать это, в обязательном случае использовать все возможные аксессуары мотоэкипировки, которая позволит чувствовать себя в безопасности.
0: Летом это пора отпочинка, многие накировываются до местцев этих таких приемных водоем, у лясы, не лясы. Что у нас на конт Минска? Есть же зоны отпочинку? И
1: конечно
0: там...
1: же, в зоне в города Минска также есть парковые зоны, есть пляжные зоны, куда прибывают граждане, чаще всего даже используя и личный транспорт. Хотелось бы напомнить о том, что прибывая в такие места, необходимо соблюдать в первую очередь правила остановки стоянки. В принципе, по простому языку сказать, парковки. То есть специально оборудованные места. Напоминаю, что не стоит машины бросать на зеленой зоне, не предназначенной для парковки транспортных средств. Где-то парковать таким образом, чтобы это создавало препятствия для движения как транспорта обычного, как транспорта оперативного назначения, чтобы все коммунальные службы могли проехать. Ну и сопряженная с употреблением алкоголя, такая зона, она предназначена для культурного отдыха. И если уже приехали на транспортном средстве, не стоит после некого возлияния еще и подумать сесть за руль, что влечет за собой серьезные последствия, как в части потери контроля над безопасностью дорожного движения. Ну, а в случае, если произойдет что-то к суровой такой ответственности, как и штраф, и лишение права управления, а порой еще и обременение гражданско-правовыми обязательствами.
0: Проводите рейды, так, под контролем всех этой зоны?
1: Ни одна зона не остается без внимания сотрудников ГАИ. Мы как обеспечиваем безопасность и силами дорожно-патрульной службы, также используем активно и камеры видеонаблюдения, системы РСМОП, которые оборудованы в городе Минске, все места отдыха и пребывания граждан. Поэтому должно всех немножко это мотивировать, настраивать на соблюдение не только прав дорожного движения, но и общественной безопасности. И, как я уже не раз повторялся, есть такая поговорка милицейская: если нас не видно, это не значит, что нас нет. Существует как милицейский контроль, существует как общественный контроль. И спасибо нашим гражданам, они не остаются безучастными в случае каких-то ситуаций, связанных с нарушением законодательства.
0: Ну и, Максим, некие пожелания тебе под гульнение?
1: Ну, я пожелаю всем традиционно хорошо провести вот эту летнюю пору, получить удовольствие для того, чтобы не омрачать ее, неукоснительно соблюдать те правила поведения в быту, соблюдать все правила поведения на транспорте, и тогда успех будет обеспечен.
0: А дякуємо за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер, начальник Держути інспекції Мінська Сергій Бабіч, я Жанна Нутенчилєвська. Розвітуюся самими ліпшими пожаданнями.
2: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
3: Если ниже не упасть мне...

0: правовое поле.
1: У апошнія некалькі гадоў актуальным і хуткім спосабам спагнання бясспрэчнай запазычанасці па дагаворы з даўжніка без звароту ў суд стала працэдура здзяйснення натарыусам выканаўчага надпісу. Яна мае некаторую колькасць пераваг і дазваляе юрыдычным асобам адразу накіраваць дакумент судовым прыставам для прымусовага выканання. Натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Рошчына раскажа, што трэба ведаць і ўлічваць пры звароце по здійсненню виконавчого надпису.
2: Нотариус может совершить исполнительную надпись в бесспорном порядке. То есть, что такое бесспорное? Это когда должник признает о том, что он должен. Тогда как бы нотариус в помощь. Существует такой документ, это 418-е постановление, перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке. В этом перечне указаны ряд наименований договоров различных, по которым взыскание производится в бесспорном порядке. Чаще всего используется на сегодняшний день это поставка, нотариально удостоверенный договор, как, ну, например, договор займа, когда должник не выплачивает сумму денег, нотариус совершает исполнительную надпись на оригинале договора займа и идет на исполнение взыскания задолженности. Поставка, садоводческое товарищество часто взыскивают на сегодняшний день, если члены садоводческого товарищества не выплачивают вовремя членские взносы, целевые взносы. Председатель садоводческих товариществ обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи. И в этом перечне указано различное, то есть заработная плата, если не вовремя выплачивается, страховые взносы, налоги, кредиты. Банки очень часто обращаются к нотариусам за совершение исполнительной надписи. В этом перечне конкретно указано перечень и все необходимые документы, которые необходимо предоставить нотариусу для совершения исполнительной надписи.
1: Для звароту до нотариуса варто собрать полный пакет документов.
2: Для того, чтобы совершить исполнительную надпись, нотариусу необходимо первично это заявление, то есть обращение как таковое о том, что просим совершить исполнительную надпись. Дальше, согласно перечню, собирается пакет документов. По каждому пункту в отдельности указано, что нужно принести нотариусу. И расчет задолженности, на котором нотариус совершает исполнительную надпись. В двух экземплярах. Один остается у нотариуса, расчет задолженности, второй идет на исполнение в суд.
1: Акрамя таго, цяпер у натарыяльнай практыцы існуе магчымасць здзяйснення выканаўчых надпісаў аддалена.
2: Это очень удобно. Документооборот бумажного носителя минимизируется. Очень удобно. Для того, чтобы совершить исполнительную надпись удаленно, юридическое лицо либо представитель юридического лица должен дойти до нотариуса, и нотариус создает личный кабинет пользователя. Выдает пароль, распечатывает представителю юридического лица, директору либо по доверенности. И нотариус открывает личный кабинет пользователя. Дальше на сайте Белорусской нотариальной палаты есть пошаговая инструкция, что нужно делать для того, чтобы отправить документы, необходимые нотариусу. Для нас это, конечно, очень удобно, потому что нотариусу поступают через электронные носители Белорусской нотариальной палаты пакет документов. Нотариус изучает этот пакет и дальше в последующем либо совершает исполнительную надпись, либо выносит постановление об отказе. Ну, то есть здесь два варианта существуют.
1: Так само існуе магчымасць адкласці здзяйсненне выканаўчага надпісу.
2: Отложить совершение исполнительной надписи можно только однократно. Происходит это по заявлению заинтересованного лица должника, который желает обратиться в суд для оспаривания каких-либо фактов. Срок, на который откладывается совершение исполнительной надписи, не может превышать 10 рабочих дней суда. Когда начинает течь этот срок? Он начинает течь на дату принятия нотариусом заявления об отложении совершения исполнительной надписи. Когда взыскатель обратился с заявлением о совершении исполнительной надписи, этот срок начинает течь со дня подачи заявления об отложении. Если взыскатель не обратился с заявлением о совершении исполнительной надписи, срок начинает течь со дня подачи заявления о совершении исполнительной надписи. Нотариус информирует о начале течения срока отложения и дате, до которой откладывается совершение исполнительной надписи. При поступлении заявления взыскателя о совершении исполнительной надписи. Лучше всего исполнять обязательства по договорам. Юридические лица должны знать, что нужно правильно составлять документы, то есть договоры должны быть должным образом заключены. Если юридически все будут подкованы, то все будет четко работать.
1: Таким чином, каб атрымаць выканаўчы надпіс, можна звярнуцца ў любую натарыяльную кантору. Зрабіць гэта можна вочна ці завочна, шляхам накіравання дакументаў праз пошту ў пісьмовым выглядзе або з выкарыстаннем інфармацыйных сістэм Беларускай натарыяльнай палаты ў выглядзе электроннага дакумента.
0: Прававое поле. зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 18 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмані Махамом у широким складе пропоновал африканской краине приглядеться до широкого спектру белорусских машин и обсталявания. Керовник нашей державы запевнил, что задачи, которые ганский коллега ставит перед своей краиной, у полном объеме могут быть вырешены с использованием белорусских технологий и специалистов.
2: На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов.
1: До медицинских студентов в Минской области могут долучиться студенты из других областей. Об этом поведомили в Белорусском республиканском союзе молоди. Сёлета заключены договоры на створение медотрады на базе Молодечинской и Слуцкой больниц. Практика выездных отрадов поспехово зарекомендовала себе в разных регионах и сферах. Для отримания консультации и подачи заявки на удел студенты могут вертаться в территориальные штабы студентских отрадов столичного региона. Рекордную за апошнія десятигоддзя партыю гераіну вагой больш як тона перахапілі польскія праваахоўнікі ў порце Гдыня. Наркатычныя рэчывы прыбылі марскім шляхам у кантэйнерах з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў пад выглядам дэкаратыўнай аддзелачнай цэглы. Для выяўлення схованак спатрэбілася рэнтгенаўскае абсталяванне і дапамога службовых сабак. Чорнаму рынку нанесены страты на суму звыш 59 мільёнаў долараў. У Гданьску афіцыйныя абвінавачванні прад'явілі тром грамадзянам Польшчы. Двое з іх заключены под вартом. У Мінску зараз каля 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 9 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходній палове пройдуць дажджы, у асобных раёнах навальніцы месцамі моцныя дажджы. Начная тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе. Удзень да 27 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гомелі-Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 24 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Драйв-чат.
1: Восемнадцать тридцать девять, это радио столица сябры, наш драйв-чат, день нараджэння пылесоса. Ну и читаю ваши комментарии, что вы нам дослали у драйв-чат. Так, пишет вось прямо зараз Алик, кажа, моя полова сказала, что под рок я лепш працую, чем пылесос. А яна немало пылесосов побачила. Ну что ж, поспехов вам с вашей половой. Дякую, Алик, за коммент. Так, написала нам сегодня вось Алик зараз написал, а першей написала Мальвина, кажа, усім привитание. Привитание вам, пылесос, добрая речь у господарца. Вельми дякую ему за допомогу. И он скорочает час на прибирание. Погоджуся с вами. Василий пишет. Виноходник пылесоса, меркуючи по усім, жив у бруде и тому вырашил з ним змагаться. Так, може, ну так и есть. Як кажуть, коли ты не можешь так жить, то змагайся. У тебе заусёды есть махчимость обирать. Далее у нас иди. Крыху гульня тут у чате. Заходьте, сябры, поудельничайте. Свои тут усе люди у нас. Рок-сям'я. Далее, мой пылесос однойчы заглынул шкарпетку, а потом выплюнул яе праз заднюю насадку. Мы вырашили, что у яго завтра будет день нараджэння и повиншавали. Ну, такое так само здараецца. Поспехов вам, пылесосу вашему. У дзяцінстве я боялся пылесоса, мама покидала яго у калідоры, а я не мог прайсці. И такое здараецца. И вось тут наш слухач постоянный Василь дослал такую приладу, якую калі мама покидала у калідоры, гэта вось было страшно. Памятаете такую приладу для того, каб узять и почистить диван, повесить его и лупить по гэтым диване. Карацей, все здагадаліся, с пластмассой такая страшенная речь, ёй можна было и пыл оттуль выгнать, и яшчэ атрымаць добрае выхаванне так само. Мой сусед размаўляе со своим роботом пылесосом, кажа яму, иди чистить, а робот разворачивается и иди в другі покой. Я яму кажу, гэта початок паўстання машин. Можа быть, асабліва калі будуць пылесосы со штучным интеллектом, кажуть, что хутка-хутка з'явятся, будем чакать. Ну и, конечно, памятаем про Терминатор, кинофильм был такі, там так само починалася прикладно так. Жарт, конечно, сябры. Але ж, чому не, усе може бути. А у нас буде зараз добрий рок, як і завсёди рухаємося.
0: Навігатор на радіо «Столиця».

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19:01. Что погрожает минчанкам за организацию незаконной иммиграции? И чем скончилось для жыхарки Шклоўскага района оформление кредитов на коллег? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Незаконная схема міграцыі спынена ў Мінску. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся прадстаўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ Уладзімір Гарагляд.
2: Содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности.
1: Мужчину с водительским посвящением на один день затримали в Молодечинском районе, поведомили в Державном комитете судовых экспертиз. Фигурант предъявил супрацовникам Державной инспекции документы, сярод яких знаходилося посвящение кіроўцы Российской Федерации. Его сапраўднасць выклікала сумнение у правоохранников. Экспертиза подтвердила, что документ – подробка. У милиции затриманы признался. Он купил правы у России и никаких экзаменов не сдавал. Жыхарка Шклоўскага района оформляла кредиты на коллег, узбуджена криминальная справа. По данных правоохранников, жанчына працавала в филиале предприемства электросувязи. Фигурантка заволодала пашпортными данными коллегам, затем оформила на яе онлайн-кредит. Отриманные 9,5 тысяч рублей потратила на онлайн-ставки. Подобным чином яна поступила и в дочинение до яшчэ одной коллеги, на якую открыла 3 рахунки на сумму 13 тысяч рублей. Однако довести до конца план не смогла, покольки с коллегой связался представник банка. Обвинувачаная компенсировала причиненную шкоду. Ашуканцы крадуць телеграм-аккаунты праз фейкавае паведамленне аб выдаленні ўлікавага запісу. Крыстальніку прыходзіць паведамленне нібыта адміністрацыі месенджэра з папярэджаннем. У ім прапануюць тэрмінова адмяніць працэдуру па спасылцы. Як толькі ахвяра націскае на яе і ўводзіць код аўтарызацыі, ашуканцы атрымліваюць доступ да аккаунта. Праваахоўнікі нагадваюць, не пераходзьце па падазроных спасылках і не перадавайце коды аўтарызацыі трэцім асобам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Русягана заключили пагадненне аб стварэнні сумеснага камітэта па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Адпаведны дакумент падпісаны ў прысутнасці лідараў дзвюх краін – Александра Лукашэнкі і Джона Драмані Махамы. Як адзначыў на перагаворах кіраўнік нашай дзяржавы, камітэт зоймецца каардынацыяй намаганняў бакоў па нарушэнні гандлёвых сувязей і эканамічнай кааперацыі.
2: Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения, которое мы сегодня подпишем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
1: Парадак рэгістрацыі грамадзян, якія звярнуліся ў службу занятасці, скарэкціраваны ў Беларусі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Служба занятасці аказвае садзейнічанне ў пошуку працы, у тым ліку грамадзянам, якія не маюць права на атрыманне дапамогі па беспрацоўі. Згодна з указам, рэгістрацыя такіх грамадзян будзе ажыццяўляцца ў якасці адміністрацыйнай працэдуры. Таксама дакументам спрошчаная працэдура рэгістрацыі моладзі, якая звярнулася ў службу занятасці для часовага працаўладкавання. Амаль 1500 выпускнікоў атрымалі 100 балаў на цэнтралізаваным экзамене па дзяржаўных мовах, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Максімальны бал па рускай мове набралі больш за 1300 выпускнікоў. Сярэдні бал склаў 66. Па беларускай мове 100 бальных вынікаў 125, сярэдні бал 63. Па даных Белгідраміты, 9 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна па ўсходняй палове пройдуць дажджы, у асобных раёнах навальніцы месцамі моцныя дажджы. Начынае тэмпература паветра ад 8 градусаў па паўночным захадзе да 16 па ўсходзе. Удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25, у Гродні 24-26, у Брэсце 25-27, у сталіцы у ночи 10-12, у день до 24 градусов тепла, без істотних опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение. зрение зависит от познания в области питания.
8: Коллеги по Омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных пляцовках створяют сприяльные передумовы для разгортывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с африканским коллегом Джоном Драмани Махамой у широким складе. Белорусский лидер выказал сподявание на пленное сотрудничество помеж нашей краины и Ганой по многих направках.
2: Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства. Используют всю палитру доступных форматов взаимодействия. Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке. Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брещины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами. Вас, уважаемый президент, сопровождает не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываем, что сегодняшний белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики. Как я уже вам сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать.
1: БелАЗ продемонстрировал технологичный потенциал у Бишкеку. Первая международная индустриальная выстава с уделом компании краин Шанхайской организации сотрудничества завершилась у Кыргызстане. Великую цікавасть у гостей выкликали инновационные распрацовки БелАЗа у горноздобывной глине. Карьерные самозвалы на звадкованном природном газе и водороде, целком электричная техника и у гибридном выконении, а так само сучасные узоры машин для подземных работ и спецтехника. Водитель городской маршрутки сбил жанчыну на пешеходном переходе у Могилёве, узбуджена криминальная справа. По данных державной инспекции, здарэнне отбылося на скрыжаванні улиц Якубовского и Сурганова. Водитель проехал на червоный и здійснив наезд на жанчыну, якая проходила проездную участку на дозволяльный сигнал светлофора. Потерпелая шпиталізаваная, а пассажиры маршрутки и парушальник не потерпели. По данных Белгидрометы, 9 червня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пероважно по всходней полове пройдут дожди. У особных районах навальницы местами моцные дожди. Ночная температура по ветру от 8 градусов по полночным заходе до 16 по всходе. У день до 27 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебска плюс 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25, у Гродне 24-26, у Бресте 25-27, у столицы у нас 10-12, у день до 24 градусов тепла, без істотних опадков.

0: актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская, як заўсёды па панядзелках, закранем тэму гарантавання бяспекі дарожнага руху. Наш спікер, начальнік дзяржаўнай інспекцыі Мінска, Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый дзень.
1: На які катэгорыі ўдзельнікаў дарожнага руху гэтымі днямі больш звяртае ўвагі дзяржаўная інспекцыя? Нешта мне падказвае, што гэта не толькі ты, хто кіруе сродкамі персанальнай мабільнасці, але яшчэ і гэта велатранспарт, мототранспарт.
2: Совершенно верно, Данута, вы говорите, что наступление летнего периода вносит свои коррективы в организацию безопасности дорожного движения, различного рода проведения мероприятий. И основной акцент в этот период мы делаем, правильно вы говорите, на водителях двухколесных транспортных средств. Помимо тех же водителей средств персональной мобильности, у нас есть и водители велосипедов, есть и водители мотоциклов, которые относятся по нашим меркам к категории уязвимых участников движения и которые подвержены травмированию в случае совершения каких-то дорожно-транспортных происшествий и порой даже сложного травмирования. Поэтому наши усилия направлены на профилактику нарушений, в первую очередь, с их стороны. Хотелось бы напомнить, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, особенно мне хотелось бы мотоциклистам об этом напомнить. Почему? Потому что мелочей в управлении данным транспортным средством не бывает. Мотоциклисту стоит всегда беспокоиться о своей безопасности. Для этого соблюдать правила дорожного движения, начиная от мотоэкипировки, мотошлема, продолжая дальше использование указателей поворота, давая шанс и возможность потоки водителю сориентироваться и прогнозировать свои действия и решения. Неукоснительное соблюдение скоростного режима. Это и соблюдение правил при перестроении, все, что может привести к столкновению. То есть все эти моменты должны быть им учтены, потому что обладает более инертной такой динамикой транспортное средство, легко разгоняется, но не всегда дает возможность водителю сориентироваться вовремя и может привести к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому прошу учитывать как мотоциклистов, так и водителей о возможном появлении того же мотоциклиста на пути следования. Ну, и для этого предусматривать моменты, ну, и соблюдать правила, которые прописаны.
1: Сергей Васильевич, а як вы ставитесь до того, что далеко не все мотоциклисты, яны менавіта, ну, выкарыстоўваюць усю необходную экіпіроўку. Ну, вось шлем ёсць, а далей, ведаеце, джинсики, кроссовочки и так далее. Я просто 10 чула такое выказывание, что лепш 10 разов успотеть, чем один раз похолодеть. Ну, это я про экипировку.
2: Ну, я бы на этот счет однозначно сказал бы, что не стоит пренебрегать. Вы правильно сказали, что иногда погодные условия располагают одеть шорты и майку, но надо понимать, что даже падение на минимальной скорости какой-то может привести к существенным повреждениям. И это не будет соизмеримо с той красотой, с той представительностью, которые хотят достигнуть мотоциклисты, с той безопасностью, которую может быть соблюдена и сохранено не только, наверное, здоровье, но и жизнь. Поэтому необходимо не игнорировать это, в обязательном случае использовать все возможные аксессуары мотоэкипировки, которые позволят чувствовать себя в безопасности.
1: Летых это пара отпочинка, у многих накировываются до месяцев этих таких приемных водоемов. У лясы, не лясы, что у нас на конт Минска? Есть же зоны отпочинку и
2: конечно
1: там...
2: же, в зоне в города Минска также есть парковые зоны, есть пляжные зоны, куда прибывают граждане, чаще всего даже используя и личный транспорт. Хотелось бы напомнить о том, что прибывая в такие места, необходимо соблюдать в первую очередь правила остановки стоянки. В принципе, по-простому языку сказать, парковки. То есть специально оборудованные места. Напоминаю, что не стоит машины бросать на зеленой зоне, не предназначенной для парковки транспортных средств. Где-то парковать таким образом, чтобы это создавало препятствия для движения как транспорта обычного, как транспорта оперативного назначения, чтобы все коммунальные службы могли проехать. Ну и сопряженная с употреблением алкоголя, такая зона, она предназначена для культурного отдыха. И если уже приехали на транспортном средстве, не стоит после некого возлияния еще и подумать сесть за руль, что влечет за собой серьезные последствия, как в части потери контроля над безопасностью дорожного движения. Ну, а в случае, если произойдет что-то к суровой такой ответственности, как и штраф, и лишение права управления, а порой еще и обременение гражданско-правовыми обязательствами.
1: Проводите рейды, так, под контролем у всех этой зоны?
2: Ни одна зона не остается без внимания сотрудников ГАИ. Мы как обеспечиваем безопасность и силами дорожно-патрульной службы, также используем активно и камеры видеонаблюдения, системы РСМОП, которые оборудованы в городе Минске, все места отдыха и пребывания граждан. Поэтому должно всех немножко это мотивировать, настраивать на соблюдение не только правил дорожного движения, но и общественной безопасности. И, как я уже не раз повторялся, есть такая поговорка милицейская: если нас не видно, это не значит, что нас нет. Существует как милицейский контроль, существует как общественный контроль. И спасибо нашим гражданам, они не остаются безучастными в случае каких-то ситуаций, связанных с нарушением законодательства.
1: Ну и, Максим, некие пожелания тебе под гульнение?
2: Ну, я пожелаю всем традиционно хорошо провести вот эту летнюю пору, получить удовольствие, для того, чтобы не омрачать ее, неукоснительно соблюдать те правила поведения в быту, соблюдать все правила поведения на транспорте, и тогда успех будет обеспечен.
1: А дякуємо за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер, начальник Держуто інспекції Мінська Сергій Бабіч, я знаю, та Анчелєвська. Розвітуюся самими ліпшими пожаданнями.
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Рок-альбом на радио «Столица». Другая пластинка альбома, якая называется «Twilight to Starlight», адрознивается от першей больш экспериментальной музычной структуры. Тем не менее, она начинается с классичных номеров в стиле ранних «The Smashing Pumpkins», «Where Boys Fear to Treat» and «Bodies». У опошнім знову знімається тема гвалту, покладеная на музыку, у якой отчувальный уплыв гранжа. У одним з радков Корган співає об своей розпачі у ставленні до кахання. Кахання это самогубство. Композиция 33 гучить значно легче, дякуючи використанню фортепиано и акустичной гитары. У ее тексте фронтмен закрана идею «Асолоды без почуття вины». 1979 – один из головных хитов альбома. Гучание этой песни – посылка до жанру New Wave 1980-х годов. Под час ее записи были скрестаны как живые ударные, так и драм-машины. У связи с этим барабанщик Джимми Чемберлин заявил: «Коли б мне сказали 3 года тому, что я буду играть в группе, где выкрестовывается драм-машина, я б ускрикнул, быть такого не может».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Рок-альбом на радио столица.

Больше текста, ноль внимания. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное, шаг друг другу все же верный.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Тут оживляють картини, ладять квартирники, розказують захопляльні і цікаві історії з біографії міста і району, і про людей відомих, хто жив, хто бував. А поїхали у Лунінец, у музей краєзнавчий. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Шукаем дом номер 16 на вуліцы Савецкай. Узвялі яго ў 1929-м, і гэта адзін з нямногіх будынкаў, якія захаваліся пасля вялікай айчыны вайны. Расказвае наш гід, дырэктар музея Наталля Благадзёрава.
2: Немцы, когда отступали, они минировали все здания, и вообще практически от Луницы ничего не осталось. Это старый дом еврейский, тут жил Айзек Левин. На первом этаже были тут и мастерские сапожные, и налоговые инспекции, и магазины. И часть здания во время войны была разрушена, и в 78 году было принято решение отдать, адаптировать это здание под музей. Музей открылся в 86 году.
1: Покольки будинок особливый, историчный, то из мест повинен отповядать, так и оно и есть. Тут расскажут про походжение назвы, про герб, про чыгунку, дякуючи якой город стал активно развиваться, про фестиваль «Лунінецкие клубницы», про религийные славутости, ту ж Червоную церкву, и людей, вядомых так само не обминають увагой. Например, Александр Блок проезжал через город, Павел Сухи познайомился тут с будучи жонкой, а Якуб Колас жил и працавал.
2: В 1911 году он приезжает к своему другу Викентию Филипповичу, просит у него помощи устроить его на работу. Он преподавал в школе у нас, теперь это здание первой школы, учил детей железнодорожников. Все, занимался репетиторством детей младших классов. Тут он начал писать свою поэму «Симон Музыка», и он здесь пробыл год. В 1947 году он возвращается в Лунинец уже в качестве депутата Микошевичского избирательного округа. Он проезжает по нашему району и видит, в каких условиях учатся дети.
1: И он пообещал в вёсцы Сенкевичи побудовать школу. В 1947-м я её узвяли.
2: И существовала до 1977 года. Называлась «Школа и Колос». То есть вот такой след он оставил у нас на Лунинечине. Дом, в котором он жил, сейчас он сохранился, но видоизменился. На Лунинецком районно-краеведческом музее находится мемориальная доска в честь того, что Якуб Колас пребывал в нашем городе.
1: А в 2005-м недалеко от гостиницы усталявали помник Якубу Коласу. На монументе есть QR-код, что накеруя на сайт Лунинецкого районного краеведческого музея. И он допоможа больше доведаться про лунинецкий период у житті пісняра. Да и шмат чаго іншага цікавага расскажа. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.